стенки лавка. Дят у меня всяко, у меня ничего нгуза. Вата тайм да тохоза. Сан за мушу по нагабоща. Замба кубит ингома за макомпора. Ишака кубача кимезогу композа. Амба сидире кимезогу фана. Будя я масаха ничи барабасква. Кудю я вона чурузва. Нунко гуса я мамазва. Я вор гуи гурунди шинча джера. Рунгер гуа гузинженси. Мьюзик хендас фин харимо. Уре джинс на.